0: небо мой, на культуре здесь причистоматы. Либо мой, воды, ой, чипан, и чинел на рады, эй, ну, мафлок, тидовою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
3: Останню. Що сучі діти, мучитесь?
4: Підуємо.